Притаившиеся лавины, звезды падают нам к ногам. Покидаем мы наши горы, унося на щеках нагар. Не разбившихся метеоров, так живем мы.

Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть, нам не просто друг друга забыть, но свобода и чистая совесть — это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучей, и мне с другою встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама. И задышится мокрой сиренью и черемухой в белую ночь. Это будет подобно спасению, если ты мне захочешь помочь. И что там петербургская промозглая поземка, как песня очень русская, уныла и негромко. Тепло от чувства острова, что светят нам одни. Василий

так яркий, на фоне круч, тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, а порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно Бах. Синдоляре фадиес, красный, желтый, голубой, блеск и формула небес, что возникла над тобой. Звук от цвета волны, волны, только слушай и смотри, слух и зрение.

Ля лиловое, ре красное, синее, сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине.

портной, дизайнер зодчий. Я вас бронить не смею, стал век вещей короче, но век людской длиннее, вещей собачья старость, их ранняя усталость наводит на раздумья и может вызвать

Многих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез. И растаял, он так быстро умчался, сердце билось.

а года все летят в никуда и ложатся на лица дороги. И скупей наша речь, от случайности встреч удается сберечь так немного. И все реже и реже мы теряем надежды, как легко было прежде нам надежды терять. И все чаще и чаще в то далекое счастье нужно нам возвращаться.

школьная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя пройдут.

Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ. За орденами в Душанбе два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту. Звенят айсбали в рюкзаках, пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак, три стюардессы пьют коньяк, всю ночь таранят черноту турбины ту, турбины ту. Никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки, пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать. А капитаны те в такси погонят, боже, упаси. И лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины ту.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб. Слова, как

маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений

0: под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Сильно глад, very рад, мы с Тамарой. Страшный инглиш долбаем на паром. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятия, дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету название. Через край, говорю,

глав, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик, и с Тамаркой на ингле шлопочут, будто скрыть от меня, что ты хочешь. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю, и маху ему в фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела. Свой дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару. And for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Суворов сериалку про жизнь комбайнеров. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане. Даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой. Мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю, брошу виски, но ни слова, my love, по-английски, oh yeah.

Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе. Еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль. Давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа.

разговор. А я не сплю, благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом и разлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет полно.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув в проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

печь, и болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье.

наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Вниманию ретро новый круг.

жил когда-то. Меня волнует вновь и вновь. Вот мои памятные даты, вот моя первая любовь. Я помню шум шагов далекий, мне дорог мимолетный взгляд и аромат улыбки легкий, души причудливый наряд.

мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое, в триолях медленных его плывет мотив над головою.

Днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела в роде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите.

Мы плывем слегка качаемые волной сквозь просторы нескончаемые домой. И прощается закат золотой с появившейся на небе звездой. Мы прощаемся с тобой, милый мой, домой.

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил ты.

месте не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном.

никому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы бьем.

любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни

Затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг.

Да, наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня.

королева там жила, но и та хала-мала. Зато уж мужики там молодцы, все они халабальцы, начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела.

знали время давно ушедших грозовых годов. Я спрашивал у памяти, зачем? Она мне отвечала:

ножек потихоньку. Слова их уносила, но их услышав песни, мы говорим, что нет, хватит, сколько можно. Давайте хоть немного помолчим. И хоть за ночью день приходит непрелудно.

такая тихая. Луна глядит в окошко с высоты. Часы за стенкой тикают. Часы за стенкой тикают. Как много в этих звуках суеты. Они ушли, сражаясь за правду и за счастье, за ветер, что выносился по утренним лугам. А время все стирает, ведь время безучастно, и мы прощаем время. За что? Не знаю сам, но хватит. Сколько можно? Давайте хоть немного помолчим. Хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, хочу остановить за стенкой часы.

Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда

а зима будет большая, только сумерки да снег.

Все было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг —

улыбки легкие, души причудливый наряд. Во мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое в триолях медленных его, плывет мотив над головою.

моя дорогая, моя несравненная леди. Ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою.

назад. Он влетает и с явной усмешкой письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял. Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитары бренча прошагали?

огонек блуждающий, световой предатель. Всем болотным кочкам брат, всем крестам приятель. Будет воду мне мутить смутное создание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден блуждать, прекрати свечение. Что еще за мода лгать в виде излучения? Огонек блуждающий, хитрый бледнолицый. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько шедших по тропе, прежде пешеходной. И несовестно тебе, огонек холодный. Быть холодным фонарем для зрачков горячих. Быть слепым поводырем для кого? Для зрячих. Странен путник без пути, страшен путь без цели. Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле? Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле?

занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд, а на затвор легла роса и грезится веселый май.

0: развод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Ты слышишь, потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком, в осеннем парке городском вальсирует.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что с них

моим любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви.

Забудется печаль и письма от кого-то. На смену миражам приходят рубежи, но первая тропа с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Покинет нас любовь, друзей займут заботы, детей растащит мир, он им принадлежит. Но первая строка с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Пусть в перечне побед не достает чего-то, нам не к лицу о том, товарищ мой, тужить. Ведь первая печаль с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Когда уходим мы к неведомым высотам, за нами в небе след искрящийся лежит, и первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. И первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь.

Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю

день, как будут без нас одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

Слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, корабли.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.

В золотых крещенских куполах, заиндевевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

безумных лет угасшее веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней.

грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот.

гуляем. Здравствуй, здравствуй, друг мой вечный, вот и кофе, вот и свечи, вот созвездие голубое —

Когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды. Когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство.

зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были бы горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

Просто жизнь моя манеж, но вы, мой друг, мне кажется, зритель. Но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю. И все-таки надежде той внимаю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

На Чимгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта, планерист, виражи выводит.

музыка, сложенье. Две гитары в полутьме, музыка, сложенье. Ледниковая вода холодна, как осень. Кто в какие

полутьме музыка, увлечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь надолго. Станет ближе.

стихотворение. Две гитары в полутьме, музыка в сближении. Две гитары в полутьме, музыка в сближении. Кто поет, забыв про сон, кто печально весел, кто чемганом вознесен в лоно

музыка, кружение, отдохнуть уже не прочь. На кассетах лента. Для чего поют всю ночь хрипло два студента? Май, чимган, конец весне, шум

чужих словарях. Август – ущерб, увяданье, милый, единственный прах. Август – ущерб, увяданье, милый, единственный прах. Нет даже слова такого.

в России. Запахи пыльной травы, утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец.

чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я во дворе затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

терпит пустоты. На равнинах жить неинтересно, и неодолимость высоты —

не уходите. Я муки адские терплю, а нужно в сущности немного. Вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Зачем мы перешли

спят. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все

дворе стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята.

игра, пора завязывать, пора. А я давно, представьте, инвалид. Кричи с порога, райсаби, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит. Кричи с порога, райсаби, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит.

погибнем, райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела в роде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите.

песня про индюка на стихи Бориса Захадера. Появился в доме вдруг очень вежливый индюк, раз по 30 день не реже. Он кричал: «Эй, вы невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости!» Я и сам кричал: «Индюк, доктор вежливых наук, и жена моя пример замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана».

было, и представьте, было мило, все, что память не забыла, повышается в цене.

Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

во все. Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленой траве.

Искал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность

Нравится, как надо. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень.

неначатая книжка. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставленных.

Песня называется «Воспоминания о пехоте». Нас везут в медсанбат двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком: агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская лодка.

целевую жизнь. Если это, конечно, в природе возможно, так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтобы вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно.

Я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет.

окончится невидимый полет, куда же? Но музыка молчанье напоет однажды.

Ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник свое кричит. Моя гитара меня обнимет, интеллигентно она смолчит. Тебе не первый, тебе не первый.

доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет.

то воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище. Я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

настолько, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

чтоб на меня был брошен взгляд. Печаль и радость тех бесед —

палат. Мой только тот правдив портрет, где я стремлюсь к любови дать.

предстоит, ведь мир заклят. О, злая доля, мир заклят, о, сладость горькая,

Возьму шинели, вещмешок и каску, защитную окрашенную краску. Ударю шаг по уличкам горбатым, как просто стать

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото, нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее,

0: впереди, но нет безбрежнее твоей любви, твоей судьбы, твоей души.
1: Не бродяги,

тает во мне тоненький лед, будто от теплых

тихо стучат во мне. День из апреля кружит меня.

Да пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся, и расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была.

Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигают. Ворохати легки золотых эполетов и горят, как стихи позабытых поэтов.

кирдовит, словно два журавля по веселому морю, словно два косаря.

словно звезды недели, солнце желтый моток, лето плыло неярко, словно синий платок над зеленой байдаркой.

0: плача. Кто-то тоже держит путь.
1: Незнакомец

0: вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной. И над тобой стоят врачи. И кто-то говорит:

дым печной.

Иди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил.

обман вполне оплачен и оправдан, и очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачной

коросте и в лихорадке, превозмогая сезон дождей, все что ты пишешь.

гладит ночь серебряную пряжу, и нитями на волны упадет. Она придет по утреннему пляжу,

Тени нет, лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде,

Нас время учило, живи по-привальному, дверь отворя, товарищ мужчина, а все же заманчиво дома.

придорожном ресторане. Черной свечкой кипарис между звездами.

прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, и страдав без сигарет, сделал этот поворот.

но спасает нас в ночи от позорного безверья. Колокольчик под дугой

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяженье. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной ничто холодные, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

По судну Кострома стучит вода. В сетях антенн качается звезда. А мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа. А может быть, арктические льды корабль не выпускает из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал, порядок

0: В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркашин, горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо, что жизнь у нас одна.
1: Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю это самое ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.

Начало века, шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

Твоя вода, нет прекрасней твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

запоя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит. Уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

День за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мела пурга, выли метели, а на полях уже

ушла. Так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

жизни близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес.

верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра пропахнул дымом эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно.

вставайте, граф. Рассвет уже полощется. Из-за озерной, выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но, ваша честь, от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым.

и пора тебя. Будет утро греть на печке молоко в здоровых кружках. Нарисует ночь русалку под дынеку на окне. Будет все, как ты хотела, будет долгий звон хрустальный, если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне. Вот и вся моя отрада.

Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно.

Это не так. Над подъездом половинка луны усмехается разбитым стеклом. Скоро я к тебе приду, только ты пока еще не знаешь о том,

подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красотки.

что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда,

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда.

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Вы знакомы? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет.

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город –

стоять. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. С молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

Веселая любовь моя.

какие края, что ж без меня ты делаешь? Кто там стоит в тени?

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешелчную вилу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, шпрыхин зидойч?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» «Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон». Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая. Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтобы эта мысль явилась нам обоим, друг друга ненароком повстречать. В наш век всему простому мало места. Из старого, ну, моден перстень старый, я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару и верю, что разлука есть потеря, что честь должна быть спасена мгновенно. Я вас люблю, я в это тоже верю, хоть это говорят несовременно. Смотрите,

друг друга ненароком повстречать. Что было, то забудется, едва ли, сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое, там в счет идет, что раньше не считалось, там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.

День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры.

Будет улица гаснуть в себе глубоко, в переулке сливая округу. Если бремя присутствия здесь нелегко, не послать ли на волю по кругу? Не послать ли нам шапку по воле по той, хлебоносной воде по возвратной, отмахавши полмира,

Заскулят тормоза, обмотав колесо запаленной газетной холстиной. Эти тени фигуры и небо и все обдавая угарную псиной. День с потерянной бронью в чужом сентябре, не сильни листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги.

саду, где стужа веет от земли. Два привидения только что прошли, глазами твой давно устал вяли. Расслышать можно шепот их едва ли. Двум призраком наполнил старый сад.

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи

нависшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

приходят огорчением взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи. Приходит огорчение взамен. Приходит огорчение взамен.

Ты знаешь, Марат Робеспьер говорит, мы просто как малые дети. В России такое еще предстоит, что нашу мораль не заметят. В России повсюду полно голытьбы, и публика кормится плохо. Подайте ослепшему ходе борьбы с троцкистско зиновьевским блоком. А до нас же у Троцкого

искусства у нас писались различные книжки. В ЦК был заказ и Паранас, и Пегас, и вышки, и вышки, и вышки. Однажды Иосиф пошел на концерт, на скрипках играли евреи. И из уважения все встали в конце, и Сталин сказал, изменившись в лице: «Пусть сядут они поскорее». В России всегда

Подайте сошедшему как бы с ума в процессе различных процессов. Иосиф боялся, что всюду враги, и был подозрительным к свите. Хрущев ему чистил всегда сапоги, а Брежнев давал тити-мити. У Брежнева сперли алмаз в 100 карат, он смотрит, а вон у Хрущева. В те давние годы вопросы наград решались весьма упрощенно. В России повсюду полно дураков, особенно между начальством. Подайте разбившему цепи оков для всех и на равные части.

0: во всем виноват только Сталин.
1: Когда кто-то рядом подсядет в кино, то чаще всего из ЧК он.
0: Подайте хромому из банды Махно за то, что поймал Колчака он.
1: Съезжается партия редко в Кремле, всего 28 разочек.

по-другому. Всегда у нас бывший начальник дурак, а нынешний просто конфетка. Сегодня мы пишем историю так, как мир ощущает трехлетка. А завтра ее исправляем в слезах, как послеинфарктные дяди. Поэтому я о сегодняшних днях молчу, как разведчик в засаде.

находит дом с названием «Разлука». И ты уходишь весело, легко.

маленький остаток, осень желтая кружила. Вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и в тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем. Нам бы встать да оглянуться, оглядеться б, но за даром мы все крутимся, как блюдца непререкаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Ну да где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем, улетаем.

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем вот сквер, пройдемся.

и разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем,

Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, состоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей. Hey!

Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугой живою. Вы милы, как она, для глаз, и как она временчивы душою. И с розы сходны вы,

так же колитесь, Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом мне нравится, я рад ему сердечно. Да чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и хладней его, конечно. Сравнение прочие не столько хороши, поэт не виноват, сравнение не

Игра, горечь или смех? Где найти слова, важны для всех? Но искать зачем? Думать и гадать?

и судьба. Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

хотя бы одного, и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль,

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь.

Мы приехали. Краешек земли, как коряга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин, Израиль.

Но все это было давным-давно. Промелькнули, промелькнули целый век и целый год. Капитаны утонули, только в памяти живет.

Как давно все это было? Давным-давно. Мой дружище, мой

Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, и ветер там вершит круженье занавески, там от движенья нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром постараль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.

двора, подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.

Идет медведь через леса, стараясь не шуметь. Идет медведь, идет медведь, идет, идет медведь. А сверху смотрит воробей, чирикает, заметь. Идет медведь, идет медведь, идет, идет медведь. И пчелы начали жужжать и крыльями звенеть. Идет медведь, идет медведь, идет, идет медведь. И вот уже со всех сторон пошли леса шуметь. Идет медведь, идет медведь, идет, идет медведь. Прекрасно пел огромный хор, в лесу умеют петь. Идет медведь, идет медведь, идет, идет медведь. Остановился тут медведь и тоже начал петь. Идет медведь, идет медведь.

Давайте прощаться, друзья. Кто знает, представится случай, что без суеты неминучий, в глаза поглядеть не скользят.

Давайте прощаться, друзья, чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 20.

На этой песне закончилась запись, совершенная 24 декабря 1980 года в городе Москве.

мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. Нож один, но не нужен нож. Ему покажешь медный грош. Не делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое, им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит, и прямо на ловца, какое небо голубое.

Сонаты, вот люди древнейших пород, вот руки и мамы, и брата, вот наш непонятный народ, вот и я, и твой раб, и воин.

и ошибки, и подвиги. Через сердце мое, как болезни прошли, если кланяюсь я.

Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Павлович, прости мне, что я выжил, дорогой.

что-то, может быть, зачем-то где-то там. Тогда, наверное, не забыл.

ты пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны, доставали я таганы, интриганы, банвиваны, прихватили чистоганы, пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенс и сенсанс, и снизу лус-латрек.

Конечно, это не для всех еще вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сиднибу.

В комнате темно, в комнате беда, кончилось вино, кончилась еда, кончилась вода, друг на этаже.

комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

решетки свежо щеке, сыров в тесном подвальчике, мрак за плечи обнял, как брат, между прутьев небес квадрат, город взят белочехами, власть пока что с прорехами.

Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.

возникает красивая и трудная гора. Такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших раньше нас. Там слышен голос Миши Хиргиани, спина Крыленко сквозь пургу видна. И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам, поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком,

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

хотя бы кажется так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста, и мамы, понимая, не тревожат нас и ждут и врут опять немножечко соседей.

С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

0: кавалерии.
1: Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

Повезет вы тогда без меры, капли датского короля, пейте, кавалеры, капли датского короля, пейте, пейте, пейте, кавалеры.

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое б новое сражение не покачнуло

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда легкокрылая.

Месяца месяцами сменялись до нас. Мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз. Вместо солнца весь мир озарить не могу, в тайну сущего дверь отворить не могу. В море мысли нашел я жемчужину суть, но от страха

Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и иностранный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и иностранный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим, без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси.

Я и сам не знаю, рядом с кем шагаю, по путям вечерним, по ночным путям. Лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки хочется, наверное, и тебе сейчас. А с тобою в паре ходит статный парень, отчего же часто ты вздыхаешь вновь? В этот вечер синий, слишком нежен иней, слишком больно гаснет

утоплена, и мне в заплесневелой тишине быстрее закутаться в кашне, чем сердце обнажить. Не своенравный педагог, ни группа ангелов, ни бог —

О, яхта, мой корабль, мне пассажир твой снится. Дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица. Ведь надо аж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце стог, нас ветром наградили. Нам выпала весна.

они украдкой и отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

якоря не бросать. Мы давно знаем старую заповедь. Не бросать их у стенок, где эти сигналы горят. Якоря не бросать, не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную, ледистую воду. Мы выходим в эфир,

кричат по ночам пароход. Им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты. И всю ночь якоря на шинели сурово молчат. Но потом им блистать под тропическим солнцем и зноем, на военных парадах, на шумных морских вечерах. Якоря не бросать, это дело довольно простое. Ну а что оставлять нам? Об этом подумать пора. Мы не бросим осень, не бросим мы топких и снежных, голубых, нескончаемых, вечно любимых дорог. На чугунных цепях опустили мы наши надежды. У глухих континентов еще не открытых тревог.

заиграют грачи над его

Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой, я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Простеганные ветрами и сбоку, и в упор, приятели с памяти встают разбойными корветами, вернувшимися в порт, покуривают трубочки, салют. Покуривают трубочки, салют. Моя ж дорога синяя летит за острова, где ждет меня на выгнутой горе, подернутая инеем пожухлая трава и пепел разговоров на заре, и пепел разговоров на заре. Так вот обломок с шпаги, переломанная сталь, вот первое дыхание строки, вот чистый лист бумаги, вот непройденная даль, и море вытекает из реки, и море вытекает из реки. Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой, я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Всех, кто ввысь отправился когда-то, у всех горевших в плазме кораблей, есть важный и последний из этапов, этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей идет сентябрь по цинковой воде, где клёны наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Мы постепенно счастье познавали, исследуя среди ночных полей, с любимыми на теплом сеновале. Этап прикосновения к земле, где с посохом

наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. То женщины казались нам наградой, то подвиги нам виделись вдали. И лишь с годами мы познали радость в кругу обыкновеннейшей земли, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Когда-нибудь столь ветреный в начале огонь погаснет в пепельной золе. Дай Бог тогда нам встретить без печали этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки.

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.

Приходи ко мне, Бригитта, как стемнеет, приходи. Все, что было, то забыто, все, что будет впереди. От рассвета до заката, всюду грустно на земле. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Но старпом не верит Липе, ночь старпому не указ. Я несусь, как чайный клипер, но не клипер, так баркас. На борту пылают битвы, разногласия до крови. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Я несусь куда-то мимо, из похмелья поутру. Городницкого и Кима, где песни громкие ору. Мне подтягивает свита, бьет бутылки до зари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз. Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ. Обгоняю пару мазов, привожу в инфаркт ГАИ. Ух, какая ты зараза, даже риф мне подобрать.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта планерист виражи выводит. Май Чемган, конец зиме, шум столпотворение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Ледниковая вода холодна, как осень. Кто в какие города шум дождя уносит.

влечение, две гитары по лутьме, музыка влечение. Сядь к огню, поговорим, день и ночь немного станет ближе.

Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает, звеня. Самолет улетает на юг, где давно ожидают меня. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы, раз увидел

люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Мне закаты читают Коран, мне опять вечера, вечера. Вот налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, по тебе, и холодные руки судьбы, азиатские желтые реки, азиатские белые горы. Раз увидел, так это навеки, а забудешь, так это не скоро. Азиатские пыльные тропы, азиатские старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной.

как от ветра прищурившись, этот город любую жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп, и в ночи вагонеток виск, Норильск, Норильск.

голове моего математика. Вся вселенная встала вверх дном, а у новой земли ходит Арктика, ходит Арктика ходуном. Ходят белые льды, как дредноуты, бьются, будто бы богатыри. Ах, давно бы ты мне, как давно бы ты написала б в страничке две-три. Написала б ты мне про Голландию, где большие тюльпаны растут. Написала б ты мне про Шотландию, где печальные песни поют. Но никак не приходит послание, и от этого грустно в груди. Ни тебя, ни письма, ни Голландии, только этот очкарик нудит. Понудит он, и все ухмыляется, блещет лысиный розовый круг. А под лысиной так получается, что Америке скоро каюк. А в Америке парни усталые все хлопочут, чтоб мы померли. Дайте землю, товарищи, старую, не хочу больше новой земли. С математиком серым, как олово, скоро

Куда девались звезды, упавшие в моря? Моя кричит тревожно, я говорю серьезно, пока еще не поздно списаться с корабля. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим, мы все пройдем, но флот не посрамим.

наш имеет трубу и задний ход. Труба дымит опасно, винты скрипят ужасно, и никому не ясно, чем кончится поход. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим.

Но все же нет печали, досады даже нет. Видали вы едва ли все то, что мы видали. На вас не напасешься, ребята, сигаретам и в морях. Не раз встречали зори и пили спирт.

поздний вечер, дождь и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш. Ходи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим.

Но ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез, и счастья.

розово смеемся, у нерозовых киосков. Только жаль того мальчонку, на душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греют огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже

Пахнет луна сосной, по тишине лесной катятся по тропе я и велосипед. Медленно цепь кручу, еду куда хочу, шины на колесе ширкают по росе. То ли вдали лиман, то ли вблизи туман, то ли блестит костел, то ли горит костер. Кто же там у костра? Это ж моя сестра. Нет уж, моя жена. Нет, это просто весна. Рядом сидит пацан, худенький сам с лица, и кандидат в мужья. Боже, да это ж я. Я на себя гляжу, нету чудес, твержу, нету чудес, а все же я, это я, похож. Дым от костра встает, парень обнял ее пальцами у лица, вот и целуются. Я не пошел к костру, я зашагал к утру, мимо огня в крови, мимо своей любви.

запоя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит. Уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично, и к жизни тянется другой. Но вряд ли

0: Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня наскачали земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забат. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием собака стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.
1: Снова плывут на закате мимо него корабли. Маленький остров Путятин возле великой земли.

кстати, снятся нам все корабли. Маленький остров Путятин возле великой земли.

Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что-то родно, что тревожно. Замечательно с гостями в коридорной суматохе поделиться новостями, чередуя смех и вздохи. Гости, гости, дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги, отдохнете, посидите. Буду потчевать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги, вот вам Гегель, полистайте вот альбом художника.

а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал как будто с собой.

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный

пугай. Таш-туши, таш-туши, билет всем давай. Моя жена кекила, черный как холера, с длинным носом красным и лицом ужасным.

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар.

не в попад, не в попад, не в попад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь,

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки желанный покой, будний день почтальон. Четкий нетвердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней поливал и берег. Там из окна иногда наблюдал за детьми. Думал, как ловко беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

в размытых линиях тот день купания и пения, лугов июльское молчание —

и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

Моей души терзанья злые, к тебе, я знаю, не дошли. Моей души терзанья злые.

И как мне тяжко, грустно было, когда любовь ушла твоя, когда беспечно.

все прекрасно, если нет опять удачи. Слезы льются не напрасно, ты плати, а это сдача. Все на

жизни жаждал, и все поросил огня огня, забыв, что он бумажный. Погоня, что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорело не за грош, ведь был солдат.

потемневший от времени снимок, силуэт в ореоле на нем, годы бликами неумолимо золотят пелены окоем.

победы. Он гасконец в плаще голубом, нипочем ему гибель и беды, боли муки ему нипочем. Тенью девушка, ангел удачи, дорогой у нее.

Я так свои песни условно делю на какие-то циклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байрам, байрам, байрам, байрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Байрам, байрам, байрам, байрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол.

и чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

сказки им, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская

0: живу свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся.
1: Ах, война!

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Шел мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не сбогая. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня брошились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. И сблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего. Какое бы мне лечение, таблетки или чего? Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет. Уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

0: городам придать голубизну, чтоб черным городам придать голубизну. И тучи набегут, созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый, старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии неудачи, и легкая лыжня помчится от дверей, и, может быть, тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней, иначе, чем теперь, прожить остаток дней.
1: Через скальные волчьи ворота мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты и пока еще крепки в беде. Но смотри, поднял руки закат,

0: птичьи ворота, пропуская к созвездиям ночь, открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь.
1: Год 21-й такой боевой.

А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся на

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

саду, где стужей веет от земли, два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно уста увяли, расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

власть пока что с прорехами. Окна смотрят растерянно, снова воля расстреляна.

и снежных нитей проводов, и мокрых крашеных ресниц, и каждый день

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим, наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим, наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

Я сижу, молчу, занавесь окно, потуши свечу, ты задумалась. Я сижу, молчу, занавесь окно, потуши свечу.

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах. Февральской ночью в южной, торжественной, как Бах.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вешняя дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль.

что, поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль. Как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак. Снова просеки костром горят. Здравствуй, осень, милая моя.

У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный, как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена и мечтает уснуть.

Кто построил этот мир, полный света и дождя, незаметно разделил на тебя и на меня, на друзей и на врагов, на бездомность и на кровь, на коварство и любовь, будоражащие кровь.

на судьбе моей. Но откуда повелось верить будущность мечты меж задумчивых берез? Вдалеке мелькаешь ты, знаю, скоро оторвет лист последний первый снег, месяц к осени плывет, у листвы короткий век.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике

подрастает на щеках, поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым

которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой, его иконы,

какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки.

Я как скрещенье многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы.

ярких стриг. Под управлением любви, надежды маленький оркестрик. Под управлением любви, в года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт.

0: оркестре под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Опять приходят непогоды через поля.

памяти твое лицо. И далеко в краю счастливом страна цветов, земля людей,

людей и слушает. Радист бессмеянный и чей-то плач, и чей-то смех. Всю ночь кружатся над антенной последний дождь и первый снег. И нет тебя, и слава Богу, что здесь один. Плыву без сна, что это тяжкая дорога. Тебе никак не суждена. Минуй тебя вся эта нежить, будь все печали не твои. Приди к тебе вся моя нежность ради радиограммы Зефаим. И в час полуночный и странный, не прячь от звезд свое лицо, смотри на пальцы безымянным, горит полярное кольцо. И женщины, глядящие с фотографии, незримо несут нелегкую арктическую вахту вместе с своими мужьями, женихами, любимыми.

я башку его лопатой зацепил, и ничего. Быть Валерочке богатым не узнали мы.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

укушенный, войдите. Вошел в мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не с Бога я. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня обрушились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. Изблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего, какое б мне лечение, таблетки или чего. Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно, обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет, уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом,

Комсомолочке, комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колесо.

было гром кругом. Но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом.

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки желанный покой, будний день почтальон. Четкий нетвердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней.

Думал, как ловко беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

Как незаметно день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера

ушла. Так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

Неподвижное тело шевелило туман, рисовали немелом, падал свет на экран, пышно высветив образ в паутине паук в путешествии.

Три девочки в траве, три тонких линии. Одна из них была подобна лилии. О, детские мечты, они так радужны, и все печали их

Три женщины в накрапах ливня дробного, одна к себе прислушалась и вздрогнула. О, жизни торжество, что ни мгновенье, в ней тайно происходит обновление. О, жизни торжество!

дети спят, и сны им снятся дерзкие. На старый луг ступают ноги детские. Три девочки в траве, три тонких линии. Теперь одна из них.

0: загадки, это без конца.
1: Вечная история. Банк «Империал».
2: Случай в метро «Площадь революции», перешедший в случай на 15-й Парковой улице. Или рассказ женщины. Он за мною, видно, шел, взял за локоть. Слушай, Люся, будет очень хорошо, я живу в отдельном люксе. У него усы густы, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я не Люся, говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и таким мне не парам. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет сидела я, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то. 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. Не смутил сегодня ничуть, только глазом гладят платье. Я за вечер заплачу, сколько за год тебе платят. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я авосечку суму из руки переложила, кавалер своему меж букашек засветила. Мне до Щелковской метро, а от Щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него, не тревожа постаралась, от получки от его трешка мятая осталась. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет учила я сверхсигаретное чего-то. 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим ГАИ громко частников ругает. Глянув телек, дым и чат, поколенье молодое, все с гитарами кричат, как перед большой бедою. Собрала я со стола своего пригрела Пашку, все-таки мал я дала тому гаду меж букашек.

врагов крупнее жажду по зубам и по уму. Мне из них понятен каждый, я не ясен никому. Я за ними наблюдаю, изучаю каждый шаг. Вы, друзья, мне много дали, вдвое.

сует и передряг. Нас жизнь порою вознесет, и верный друг, и верный враг.

Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта планерист виражи выводит.

тьме музыка, сложение. Две гитары в полутьме музыка, сложение. Ледниковая вода холодна, как осень.

влечение, две гитары по лутьме, музыка влечение. Сядь к огню, поговорим, день и ночь немного станет быть.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

И женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки.

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греет огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже никуда.

Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила.

Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание звезду, упавшую за скальную гряду, где ветер.

своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

0: Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Простеганные ветрами и сбоку и в упор приятели с памяти встают разбойными корветами, вернувшимися в порт. Покуривают трубочки, салют. Покуривают трубочки, салют. Моя ж дорога синяя летит за острова, где ждет меня на выгнутой горе подернутая инеем пожухлая трава и пепел разговоров на заре. И пепел разговоров на заре. Так вот обломок с шпаги, переломанная сталь, вот первое дыхание строки, вот чистый лист бумаги, вот непройденная даль, и море вытекает из реки. И море вытекает из реки. Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот.
1: Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке, такой промасленной, берет немыслимой, такой на ней. Ах, Надя, Надя.

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает, уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам. А в горячей зале остывают дожди, а у падая колен незнакомка сидит

0: тьма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель.
1: Я так свои песни условно делю на хидоциклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели б мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байрам, байрам, байрам, байрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Байрам, байрам, байрам, байрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя.

Вспоминали время давно ушедших грозовых годов. Я спрашивал у памяти, зачем? Она мне отвечала: они хотели бури, и время их носило по огненной России за светлой далью вслед. Оно же потихоньку слова их уносило, но их услышав песни, мы говорим, что нет, хватит, сколько можно, давайте хоть немного помолчим. И хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, хочу остановить за стенкой часы, а ночь такая тихая, луна глядит в окошко с высоты. Часы за стенкой тикают, часы за стенкой тикают, как много в этих звуках суеты. Они ушли, сражаясь за правду и за счастье, за ветер, что выносился по утренним лугам. А время все стирает, ведь время безучастно, и мы прощаем время, за что, не знаю сам, но хватит, сколько можно, давайте хоть немного помолчим. И хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день

райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе.

Если вы хоть раз бывали в плавании, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места, штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходят суда. И снова знакомо бежит за кормой дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого полюса, 100 штормов вроде бы прошли. Ждать, пока море успокоится, нам нельзя, не за этим шли. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается там, где нас родные люди ждут. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах.

На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги. От земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь

На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны,

табака и аромата иглы, где дорога к Богу простонала. Лавочка на берегу далеком,

приоткрытая в окошке, от камина веяло теплом. Подарите мне надежд немножко, поживу обманами потом, поживу обманами потом.

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет, привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

вечер, и с воскресеньем в Москве вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

Вот хорошо и тихо, и достойно, ни городов, ни шума, ни звонков.

руки раскинув в небе пустом. Вся ты плывешь в синей воде, моя, брошенным в реку белым

за горизонт ушли за облака. Только вот жалко вереск тот медовый, да и, пожалуй, тех мест,

Начало века, шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

обиталищ капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров.

веры в себя да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога.

сердцах ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль

И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома.

тоске, за полярным кругом смерть в 41-м расплескала кровь на снег.

дождя. Ходит музыка печальная и слабая, листья кружатся в снега, переходя.

власть пока что с прорехами. Окна смотрят растерянно, снова воля расстреляна, казачье разудалое.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол

мы все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

Сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

И в большом кинозале эпохи темно. И что дальше покажут, неясно. Разбивается луч, а квадраты стекла до военного старого дома. И людская река меж домов потекла по аллеям к заводам и домнам. Просыхает асфальт, уменьшается тень, и девчонка торопится в школу. Довоенный трамвай, довоенный портфель, все теперь повторяется снова. Я в отцовских ботинках, в отцовских часах, замирая, смотрю без прищура, как в спокойных, прозрачных, тугих небесах самолетик рисует фигуры. 20 лет, 30 лет, 40 лет рушит хроника стены театров. 20 лет, 30 лет, 40 лет нас кино возвращает обратно. Я не видел войны, я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным. Я не видел войны, я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой.

призываю вас, Бог, и прошу об отмщении. Накажи безысходностью касту воров, помести их в безвыходный мрак помещений. Огради их от наших детей и дворов.

Накажи своровавших Руси достояния и слащавых шутов, забавляющих их. А для нас бессловесных оставь покаяние, мы достойны пути.

Ты глаз светил в темноте подъезда, и тек из рук самогоном джаз, и он целовал на мне крест.

листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте на Яворе. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем в Ялте ноябре. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябре.

в нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный оброненный

впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя

поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе —

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена и мечтает уснуть.

Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны, шальные дети.

это ты, мой старый друг. Твоя повадка точно, но нет ладоней полукруг. Лежит легко, но прочно. Да, вспомнил я ведь

спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по

домик на юге Германии. Сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее,

заплутаю в обмане, сам не желая того. Не рассказать мне, Германия, вам про себя самого.

зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь. И ничего не поделаешь, как бы мне не было жаль.

оказалось бы проще простого перестать, ожидая листать подвернувшийся томик Толстого и залечь, отсыпаться и спать.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Давно мы с этим озером не виделись, просто не было дороги у меня. А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что верну.

одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично и к жизни тянется другой. Но вряд ли печаль иссякнет.

рядом, залечивая леса. Да, осень на лентах просек уж скоро начнет плясать.

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров, поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее.

Молчанье в ответ, неудобное время, обед.

Галактик нетленны, надленны, над миром, где синь и багрянец, где ночь кружит купол вселенной, где буйствует протуберанец, где, как идеалы урода, обманчивы правила секса.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вешняя дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль.

поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль. Как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак. И спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак.

помню, были мы неделю на Таити. Дикий остров, долгожданная стоянка. Обо мне судите, как хотите вы, но всему виной нагая таитянка. Мы французский флаг на мачту поднимали, вижу, в бухту повернули две пироги. В них туземки обнаженные скучали, нам туземцы предлагали по подруге. Капитан твердил для нас, наш король издал указ, никаких контактов с диким населением. Мы-то знали, что ему очень трудно самому, у Нептуна в добровольном заключении. Коком я у Бугенвилля 10 лет уж, каюсь глупо, но тогда угнал я лодку, прихватив еды и на подарки ветошь, выбрал смуглую, изящную красотку. Только вышли мы с красоткою на берег, на пути толпа индейцев обступили, догола меня раздели, не поверишь, изучали мое тело и вопили. Читая, читал слова, в океане острова, моряку бальзама на душу, но не верю я. Мне теперь куда милей заточение кораблей, к черту все эти любовные материи. Наконец они вернули мне одежду, бедной женщине велели подчиниться. Не до женщины мне было, вот невежда, стал обратно я настойчиво проситься. Отпустили, головами покачали, и команда корабля меня жалела. Говорили, ты подумал бы сначала, перед тем, как убегать на это дело. Капитану ведь мы друзья, промолчал, но понял я, и на рейде у пролива Лаперуза. Мне сказал он, ты кретин, к дикарям ходил один, осудить неверно.

поджег один я танк, ничуть не изменясь в лице. Но где-то, черт возьми, за 10 000 миль другой солдат в

когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды, когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство.

просто зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были бы горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь.

Просто жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель. Но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю. И все-таки надежде той внимаю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж,

0: Просто жизнь моя манеж, но вы, мой друг, мне кажется, зритель.
1: Охотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко.

любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет, в лужах лед

Мы ни разу вот так не сидели и не пили, и песен не пели. Но сегодня все вдруг

сегодня, но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер, Коля, зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и на распасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

Скрипление или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожал. Зверю-директору он партой угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою Коля зять. Навстречу руки в руки Левочка Уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев, как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска. И там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый срединский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игру смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда.

вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.

и про тебя. Будет утро греть на печке молоко в здоровых кружках. Нарисуют ночь русалку под дынеку на окне. Будет все, как ты хотела. Будет долгий звон хрустальный, если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне. Вот и вся моя отрада.

Мне домой, иди тебе деньги даю, иди себе пюдра купи, иди тебе деньги даю, иди себе помада купи. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, и хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Если ты пешком не хочешь, гедерманом автобуса, если ты пешком не хочешь, гедерманом троллейбуса. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, мармелад кушить. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, сахар да кушить. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Пойдем, да?

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая, в гости ко мне.

ясная, словно ты. Что ты так смотришь пристально, толком я не пойму.

Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий

чужих словарях. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Русское лето в России, запахи пыльной травы —

Жаркое лето в России, запахи пыльной травы, утро пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец.

Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной, груз под силу лишь циклопом.

уже как-то лучше. Ну а здесь придется нам целый день бродить по кручам, по ужасным ледникам будем ползать постоянно, по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой, не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склонны круче, ближе тучи, камни сыпятся гурьбой на пожарный всякий случай. Мы связались меж собой, мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой, хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой, не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой.

Здравствуй, здравствуй, друг мой вечный. Вот и кофе, вот и свечи. Вот созвездие голубое, вот и мы.

Памятник такой спокойный не присел. Вот и пропустил ты то, что ждал. И теперь стоишь один в пути.

что теперь уж дальше не пройти, что свое терпение исчерпал, растерял удачу по пути.

зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами,

и разлукам. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман.

Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток.

безумных лет угасшее веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот и треволнения, порой опять гармонией

Я на земле бываю редко, ты адрес мой другой имей. На карте маленькая клетка, вся в голубом, в цветах морей. Там ветры волны нагинают, там в шторм работают, суда гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода под самой северной звездою, и без луны, и при луне здесь травы ходят под водою, раззинув пасти в глубине. И рыбы длинные не знают, какая движется беда, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода с бортов ветрами и

Гремит окраина земная, пересоленая вода. Гремит окраина земная, пересоленая вода. И даже там, на теплом юге, где вроде создан рай земной, качают сны мои филюги, качают койку подо мной. Что красота мне расписная, мне корешей своих видать. Гремит окраина земная, пересоленая вода. Гремит окраина земная, пересоленая вода. Мы словно пахари на поле и тралы родственны по лугам, но только снегом дышит полюс, сгоняя штормы к берегам. То вечный день, то ночь без края, свидетель нашего труда.

ума. И голос дорогой дали, все плывет стволов мимо, и тает.

замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи.

А может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно, и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно,

памяти твое лицо. И далеко, в краю счастливом, страна цветов, земля людей.

0: и слушает. Радист бессмеянный, и чей-то плач, и чей-то смех. Всю ночь кружатся над антенной последний дождь и первый снег. И нет тебя, и слава Богу, что здесь один. Плыву без сна, что это тяжкая дорога. Тебе никак не суждена. Минуй тебя вся эта нежить, будь все печали не твои. Приди к тебе вся моя нежность, радиограммой Зефаим. И в час полуночный и странный, не прячь от звезд свое лицо. Смотри на пальцы безымянном, горит полярное кольцо. И женщины, глядящие с фотографии, незримо несут нелегкую арктическую вахту вместе с своими мужьями, женихами, любимыми.
1: Я вновь повстречу.

тропинки замели метели, помятя тебе. Я и сам не знаю, рядом с кем шагаю, по путям вечерним, по ночным путям. Лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки хочется, наверное, и тебе сейчас. А с тобою в паре ходит статный парень, отчего же часто ты вздыхаешь вновь? В этот вечер синий, слишком нежен иней, слишком больно гаснет

своя, пытаясь обкусать ступни гигантам. Да черта ли в них проку, о чем-нибудь другом. Вот мельница, она уж развалилась. На Кудринской недавно такой ударил гром, что все ГАИ таит.

Теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Мы здесь

0: откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фаготом. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фаготом. Пока хватает силы смеяться над бедой, беспечнее мы, чем в праздник эскимосы. Как говорил однажды датчанин молодой, была, мол, не была, а там посмотрим. Все так же мир прекрасен, как рыженький пацан, все так же, извини, прекрасны розы. Привет тебе, Володя, с садового кольца, где льют дожди, похожие на слезы. Привет тебе, Володя, с садового кольца, где льют дожди, похожие на слезы.
1: Не будем хвастаться, что пора.

Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог Петухов. Вот я, говорю, и делаю, это самое, ракеты, перекрывай Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыль Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.

лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

близко, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших.

За что ж вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолью.

Палочки, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня, Ваня.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

дальше? Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака. Мужчина, не дури, кури, кури до синих петухов, до утренней зари, до синих петухов, до утренней зари. А утром был таков, шагай легко, и мимо петухов, и мимо облаков, и мимо петухов, и мимо облаков. Задышит горячо в твое плечо распахнутый рассвет, разрезанный лучом, распахнутый рассвет, разрезанный лучом. Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Давайте прощаться, друзья. Кто знает, представится ли случай, что без суеты неминучий в глаза поглядеть не скользят.

Давайте прощаться, друзья, чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 20.

этой песней закончилась запись, совершенная 24 декабря 80-го года в городе Москве.

Приди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил, и в час полуночный, и странный, не прячь от звезд во тьме лицо, смотри.

Нет времени тому названия, его вовек не позабыть. Когда все чувства

твои впервые слова любви произнесли. Моей души терзанья злые к тебе, я знаю, не дошли. Моей души терзанья злые.

И как мне тяжко, грустно было, когда любовь ушла твоя, когда беспечно.

судьба халуям и безумцам венец преподносит. Наши дочери краше плеяд.

Гонит ночь облака, мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня, будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый.

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка. Турист над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют. Как люблю я тебя, как безумно люблю. Эта ночь, как во сне, этот сон без конца. Чье лицо там в окне? Никакого лица. Ветер летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист над снегами.

ошибки и подвиги. Через сердце мое, как болезни прошли. Если кланяюсь